Красная зорничаля, и себя величала. Унебилед, унебилед, унебилед, звуки легкие, усё хватит, ала.

una nieve Скоромса, лисенька! Кому скоромна, а нам здоровье! Поднеславина лиса, поднеславит тунка, по грудным бережкам, по высоким горам, чья земли, а я...